изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Bună dimineața, Ribitulici! Felicitări cu ocazia zilei frumoase ce a fost ieri, ziua independenței Republicii Moldova, și astăzi noi, deja într-o zi de vineri, am revenit în emisia Radio Record și 4 ore le petrecem împreună. Telegramul este pregătit, TikTok-ul se aranjează și el se fac ultimile modificări și da, totul este gata pentru distracția de vineri dimineața. Nu am mai înțeles eu prea mult din săptămâna asta, luni, marți, miercuri se lucrează, joi liber, vineri iarăși s-a ieșit la muncă. Pentru mine astăzi parcă ar fi deja zi de luni. Bună dimineața, Julenca! Ia?
1: Da. Gata. Доброе утро, Виктор. Доброе утро, банда. Видно, что странная неделя у тебя, Виктор. Даже микрофон забыл мне включить. Но ничего, сейчас мы это наверстаем.
0: Ну, ți-am conectat microfonul. E butonul de mute care era apăsat și nu l-am observat. Îmi
1: cer scuze. Ну да. Но ничего страшного, бывает. Главное, что мы в этой студии находимся. У нас 7 часов и 1 минута, и можно уже продолжать наше такое бодрое утро. Ну, для кого бодрое, для кого сонное, для кого и вовсе сегодня выходной день. Знаю, что очень многие себе решили продлить немного лета, поэтому многие сегодня взяли себе в том числе выходной день для того, чтобы сделать себе такой, знаешь, некий мини-отпуск.
0: Да.

0: grafică. Nicolae e primul care zice: Доброе утро, банда, чекана с вами, на связи, всем хорошего дня и удачи. Bună dimineața, Nicolae. Și ultimul mesaj care a ajuns e al doilea, e ultimul, prieteni. Bună dimineața, Iulia. Și gata, mai multe mesaje nu sunt. Dar radio funcționează. Eu am venit cu taxi azi dimineața și nu am ascultat Radio Record. De aia zic, funcționează, totul este ok.
1: Все работает. Я, по крайней мере, ехала и слушала, поэтому я думаю, знаешь, нужно немножко подождать, потому что если многие себе устроили выходные дни подряд, думаю, некоторые люди сегодня просто немножко отдыхают и подключатся к нам обязательно позже. Ну, и в принципе, это очень хорошая идея, потому что у нас впереди 4 часа с вами веселья. Все по программе. В этом часу мы будем зачитывать ваши комментарии, которые вы будете оставлять в нашем телеграм-канале. Ну, а последующие часы мы обязательно с вами сыграем, дабы поднять вам настроение, ну и, конечно, подарить вам место в финале. Но об этом позже. Давайте сейчас придем к классному треку от Tiësto, Don't Lose Your Head, а после этого вернемся к вашим комментариям.

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Ну что, мы вернулись для того, чтобы посмотреть, есть ли кто-то, кто проснулся так же рано сегодня, 28 августа, в эту пятницу, и готов вместе с нами проводить это прекрасное, замечательное утро пятницы. После вчерашнего выходного как-то пятница звучит даже не прям радостно на все 100%, да?
2: Deja,
1: ну, пятница и пятница, ну и что?
2: Уже две дискуссии, астази парк ар фи лунь, и не
1: только
2: для нас.
1: Да, это точно. Ощущение такое, как будто мы начинаем новую рабочую неделю. Но нет, друзья, у нас повод сегодня порадоваться, потому что у нас пятница. Да, и правда, звучит все-таки не так радостно, как привычно. Тем не менее, будем вместе с вами проводить этот день. И не забывайте, что в телеграм-канале мы ждем ваши комментарии.
2: Dar suntem live și în TikTok, avem, iată, un minut de când am pornit live-ul. Vă așteptăm cu mare drag să ne și vedeți, să combinați cu... cu radio, da, în varianta audio, tot acolo.

0: cum suntem noi la acest moment. Ștefan Milicenco, neața voi caperii, ce faceți? Deci nu aș spune că suntem la muncă, suntem la distracție, prieteni.
1: Exact. Кстати, по поводу ТикТока, такая маленькая ремарка. Я все же хотела вас попросить об одной услуге, чтобы вы обязательно зашли на наш аккаунт Радио Рекорд Молдова и оставили реакции на весь контент, который мы создаем для вас и, конечно, для того, чтобы у вас было хорошее настроение. Каждый раз...
0: Моя фотография от Юля?
1: Нет.
0: Де Меркурий.
1: А, нет, к сожалению, нет. А, да, у меня есть видео, да.
0: Ну, видео, фотографии. А, о фотографии, Дор. Поцо он карк?
1: Ну, покажи, какая. Смотри, подожди.
0: Я
1: отлично, да.
0: Приехали.
1: Маленький тизер того, что совсем скоро появится на нашей страничке. Часть нашего контента, который мы создаем для вас. Но не забывайте, пожалуйста, оставить реакции на другие видео, на другие публикации. Можете также комментировать. Мы будем

0: Да, реакции могут быть разные, я вас понимаю, но знаете, что это исключительно развлекательный контент, который мы создаем, во-первых, для того, чтобы у вас было хорошее настроение, для того, чтобы вы еще больше смогли погрузиться в атмосферу, которая царит обычно в студии у вейкаперов. Виктор, хочешь я прочитаю несколько лучших комментариев по твоей публикации?
1: Да, я вам инклюзию пьеса тематика.
0: Так, ну, давай начнем с первого. Я думаю, самый лучший комментарий — это от твоей жены, да, которая говорит: молдавская версия Wednesday. Это прям идеально. О, Виктор супер-пупер. Ну и, соответственно, топ-3, закрывая топ-3 комментариев, пожалуй, комментарий от Уилл Вуди, который говорит: да, мне ферештине.
1: Ферештине, да, апорыш позештине.
0: Да, вот такие дела.
1: Красавец от Серджу Скрие.
0: Ну, этот комментарий мы пропустим.
1: Роман Вези a încercat pentru un filtru să mă susțină. El are, e cap de cal sau de măgăruș?
0: Мне кажется, это не то кошка, не то
1: ну, да, нас ослик. Пусть... Păi да, măgăruș am zis, adică.
0: А, да-да-да, ослик.
1: Мерси фрумос, все, care мă susțineți. Dar ăsta este rezultatul muncii Юлией.
0: Да, спасибо большое. Эти комментарии я зачту на свой счет. Я очень старалась.
1: Ce i-am scris eu pe frunte Юлией, prieteni? Ce i-am scris eu... Pe fruntea Iuliei atunci când iată filmam acest challenge. N-o să ghiciți niciodată în viață. E tot ceva inspirat din TikTok?
0: Da, даже я бы не догадалась, но ладно. Я бы любое другое слово сказал, но не это.
1: E ceva legat de nervi, apropo. Să intrăm în TikTok?
0: Да, давай, между прочим, я зачитаю еще пару комментариев традиционных, которые поступили к нам. Ирина Д. говорит: доброе утро, банда. Мы едем на работу. Всем хорошего настроения. Телецентр с вами. Ей, доброе утро, телецентр. Серджио пишет: буна дмяца, банда. Пашка тоже вместе с нами. Доброе утро всем. Позитивного дня. Ох, какая пустая дорога на телецентре. Отлично. Да. Надеюсь, что сегодня весь день пройдет в таком режиме. И никто нервничать не будет и будет успевать в том числе оставлять нам комментарии.
1: Мне скрие Дмитру: доброе утро, рекорд, я вас обожаю. Ха-ха, бура дименяца. Аша, майсус, бура дименяца, бура дименяца. Николай дин Чокана е куной. Фрумос. Александру не салута, буне. Скоро приеду на родину. Ха-ха, бура дименяца, Джон. Așa, da, sunt mesaje de poftă delicioasă, faină, ceva mai devreme. Da, deseori se întâmplă prietenii ca să nu reușim să luăm micul dejun acasă. Și unde este locul cel mai bun unde ai și companie muzicală și ai și spectatori? La radio! Și Iulia a adus azi de dimineață o pizza foarte delicioasă. Mulțumesc foarte frumos, Iulia.
0: Cu drag.
1: Mai mult nu mai îngraș.
0: Да. Ну да, всего хорошего понемножку. Кстати, уже появились варианты того, что написал ты мне на лбу для нашего следующего видео, которое появится в наших соцсетях. Итак, есть несколько вариантов. МС говорит: наверное, ты написал Джокерша.
1: Но.
0: Так, это неправильный вариант. Олег Гончар говорит: наверное, ты написал Гадя Петрович. Да, Гадя Петрович, давайте на этом остановимся.
1: Минус.
0: Тоже нет.
1: Да.
0: Молештяну преспуни.
1: Am zis că e ceva legat de nervi.
0: Да. Молештяну преспуни, zice, ai scris om успешный.
1: Om успешный. Ну, приятель.
0: Deci e un variant.

0: Звонарь энд Абрамцова.
1: Пароли, на самом деле, не обязательно помнить. Хорошо запоминать лучше гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Для того, чтобы вы точно знали, как сегодня стоит поступать, а как, вот ни в коем случае не стоит. Для этого и существует гороскоп в конце часа. И да, если вы на нашей волне, вы правильно делаете, потому что прямо сейчас я озвучу те самые советы на пятницу, на 28 августа. Если вы готовы, тогда поехали, Овны. Сегодня вы в карман за словом точно не полезете. Но все же будьте внимательны, что вы и кому говорите. Тельцы, размер ваших амбиций обязывает ставить перед собой немаленькие цели, но это только к лучшему, потому что чем выше вы себе поставите планку, тем больше и выше будет ваш результат. Близнецы, вам стоит взяться за создание нового круга знакомых. Хорошо заводить сейчас знакомства, хорошо с этими знакомыми выходить, отдыхать, ближе знакомиться. И, в принципе, какая-то смена, знаете, обстановочки вокруг себя вам сыграет только на руки. Раки, внешность — это не главное, но сегодня за ней внимательно проследите. У вас сегодня звезды так сложились, что вам было бы хорошо даже внести какое-то изменение в вашу внешность, ваш аутфит. Оденьтесь сегодня ярче привычного или, может быть, даже решитесь на какой-то яркий эксперимент во внешности. Львы, сегодня не стоит смешивать рабочие и дружеские отношения. Вот первую половину дня было бы хорошо посвятить именно рабочим моментам, а вот вторую половину дня можете смело посвятить дружеским. Сходите в парк, погуляйте или даже можете пойти на свидание. Девы, вы стоите на пороге перемен, к которым так давно стремились. Не уверена, звезды, готовы ли вы к ним окончательно, тем не менее, вам придется сквозь них пройти, поэтому выше нос, и просто будет такой период, который придется вам отстоять. Весы далее у нас, и сегодня весам уготована участь, любимца публики. Вы, знаете, прочувствуете просто вот, что все как-то к вам будут липнуть сегодня. Так вот, выбирайте тщательно, кто будет ближе, а кто вот придется кому-то сделать шаг назад. Скорпиона, лучше сегодня сказать что-то лишнее, чем промолчать. Сегодня важно высказывать свое мнение, поэтому не бойтесь этого делать. Стрельцы, вот возьмитесь и признайтесь кому-то в любви, не пожалеете. У вас и вовсе сегодня такая, знаете, настроение у вас такое будет пошалить в плане любви, и, в принципе, вы себе смело это можете позволить, потому что звезды у вас над вашей головой отлично сложились именно для таких любовных приключений. Козероги, постарайтесь весь день провести активно, а желательно, конечно, на улице. Вот если у вас есть выбор посидеть дома или пойти погулять, лучше выберите погулять. Во-первых, это больше для вас плюсов, для вашего здоровья. Ну, а во-вторых, есть шанс, если вы, например, одинокий козерог, встретить любовь всей своей жизни. Водолеи, сконцентрируйтесь на внутренних чувствах, а не на внешних обстоятельствах. И вовсе, водолеи в последнее время слишком много думают, поэтому звезды рекомендуют отставить думать, отдыхать водолеям надо. Рыбы, удачный день для новых покупок и старых друзей. Отлично это все совместить, поэтому звоните старому другу или подружке и вперед на шопинг за обновками. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте, пожалуйста, что вот эти советы, которые вам дают звезды, нужно не только слушать, но еще и имплементировать в свою жизнь.

0: Колонарь энд Абрамцова.
1: Ну и еще один раунд игры «Фэр-аффирмации» прямо сейчас в нашем эфире. Я надеюсь, что у тебя в руках сейчас телефон, и ты можешь набрать номер нашей студии 0-7-8-6-0-1-7-9. Звони, дозванивайся, играй, остерегайся слов «да» и «нет», и тогда, возможно, еще одно место в большом финале будет твое. И уже в следующем выходе мы разыграем 500 лей на карту от нашего партнера. Кстати, о партнере. Вместе с нами в этом часу Макс Ауто. Ребята, которые знают, что такое качество, которые под ключ привезут вашу машину мечту. Сделают это быстро, сделают это кристально чисто и, конечно же, в короткие сроки для вас, для вашего удобства. Давайте посмотрим, кто с нами пытается сыграть. Наш телефон красный, и первая линия занята, и вторая линия занята, и вторые линии первых и вторых линий тоже заняты. А все потому, что у нас еще одно свободное место в большом финале. Это значит, кто-то из тех, кто пытается сейчас дозвониться и станет финалистом, вторым финалистом этого часа. И, возможно, ему улыбнется сегодня удача.
2: Де факт, avem doar 3 финалисты на această săptămână și încercăm să îl identificăm pe al patrulea, evident, până la blocul de publicitate.
1: A, tak. Dozvanivaetsya do nas kto? Alo.
2: Bună dimineața. Cine e la telefon?
3: Vlad.
2: Vlad? Vlad din Chișinău.
1: Совсем плохо вас слышно. Если можно чуточку поближе, либо к телефону, либо как-то давайте наладим связь.
3: Все в порядке.
1: Все в порядке, да? Хорошо.
2: Ешь на волан, Влад?
3: Ничего?
2: Ешь на волан?
1: За рулем?
3: Еду на адрес.
2: Лукрезин такси.
3: Такси.
1: Уже были заказ с утра или это твой первый?
3: А я только что выехал.
1: Ага.
2: Ай, дормит până la ora 8:30 și acum ești la muncă.
3: Lung было вставать.
2: Din ce localitate ești originar, Vlad?
3: У нас, кстати, сегодня храм села.
2: Unde?
3: Понатос.
2: Бенешешти. Ce район e?
3: Страшенский район.
2: Страшенский?
3: Страшенский район.
2: Районul Страшенский. Nu, vezi că noi întrebăm de câteva ori, te auzi așa din depărtare, parcă noi ai fi la volan, dar parcă faci maraton.
1: Да, совсем плохо слышно. Именно поэтому мы переспрашиваем. Кстати, если связь станет совсем плохой, нам придется прервать нашу игру, потому что мы повторяем по несколько раз.
2: Да, аша
3: и. Понимаю.
2: Влад, повестеште-ne despre localitatea ta.
3: Сейчас нахожусь на Пуюканах. В сторону своего адреса, который я взял.
2: La Suceavita.
3: На Николай Костин.
2: Николай, и сунтам бутаяж аколо?
3: Свободно.
1: Кстати, там ремонтировали дорогу до сих пор?
3: Сейчас свободно.
1: Это хорошо, это значит, быстренько доедешь, не опоздаешь. Что думаешь, чем думаешь сегодня заниматься, кроме как поработать?
3: Ой, Юля, у меня жена в больнице, к сожалению. Немножко надо поработать и заняться дочерью, потому что у нее 1 сентября, потом 2 у нее день рождения.
1: Так, и все обязанности легли на тебя.
3: Совершенно верно. Но у моей супруги сегодня тоже праздник, ее тоже Мария зовут.
1: Ага, день
2: имени. Numelui. Poți să-i transmiți un mesaj și o să-l asculți în înregistrare după ce vor apărea la ora 11 emisia.
3: Хорошо, обязательно.
1: Ну давай тогда, поздравляю, у тебя есть такая возможность.
3: Ну, хочу ее поздравить, чтобы она поправилась поскорее и вернулась домой.
1: Это очень эмоциональное сообщение. Мы держим за вашу семью кулачки. Пусть жена поправляется поскорее и, конечно, здоровой возвращается в семью. Ну, а у нас есть для тебя одна хорошая новость.
2: Ai mai mult de 2 minute, dar Vlad, ai mai câștigat în jocul nostru bănuții de la partener?
3: Ну, скажу тебе честно, Витя, не удалось. Да некогда было.
2: Am înțeles. Bun, Vlad, ești finalistul numărul 4 din această săptămână. Te felicităm, să ai o zi bună.
3: Спасибо, и вам
2: тоже. Па-па-па-па.
1: Все, Влад, теперь тебе нужно лишь остаться на нашей волне, дождаться конца часа, потому что именно в конце этого часа мы решим, кто же заберет

0: Călonari and Abramțova.
1: Runda numărul 1 de joc, fără variante, ăsta este răspunsul corect. Care îl identificați după ce auziți întrebarea și cele 3 variante de răspuns? 07860179, numărul din studio, ne sunați, jucăm frumos împreună, ne distrăm. Vremea de afară este extraordinară, e un cer variabil, soare așa frumos, puternic, și e un timp ideal pentru a asculta radioul, deci pentru a combina radioul și activitatea pe care o faceți voi la acest moment. Fie sunteți la bucătărie și pregătiți ceva delicios, fie la volan și conduceți spre job sau acasă, sau la piață, sau în vacanță, sau undeva pe drum.
2: Da, de ce nu? Давайте ca попробуем вашу интуицию на вкус, если она у вас и вовсе. Для этого нужно дозвониться по номеру 0786-0179. Играем в варианте. Для вас один вопрос, три варианта ответа, ну а вы подключаете свою интуицию и выбираете один правильный ответ. Посмотрим, как это вам удастся. Вопрос у нас с перчинкой, по крайней мере, мой точно с перчинкой такой, с хорошей такой столовой ложкой.
1: А ела каре...
2: Despre femei.
1: Da, da, da,
2: da, da. E o întrebare foarte bună. Apropo, sincer, și eu fiind femeie, nu am dat răspunsul corect.
1: Nu?
2: Nu.
1: Dar întrebarea pe care o am eu, Iulia, tare mi-este interesant, pentru că tu nu știi răspunsul care
2: nu,
1: este.
2: Nu, nu cunosc. Dar chiar și tu nu cunoști, nu la întrebarea mea.
1: Nu, nici eu nu cunosc la întrebarea ta. De aia vom putea juca împreună cu cel care va fi la telefon. Dar am impresia că telefoanele noastre s-au blocat. E foarte straniu să fie libere, mai ales la jocul care este atât de interesant.
2: Это значит, что нужно снова напомнить номер нашей студии 07-86-0-107-9. Дозвонитесь, давайте сыграем.
1: А, ну, функционează. Бună dimineața! Алло! Cine e la телефон?
3: Меня зовут Татьяна.
2: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну что, готова сыграть?
3: Давайте сыграем.
1: Așa, alege de la întrebarea despre femei sau despre noi oamenii în general.
3: Какой вам больше нравится?
2: Нет, какой вам больше нравится? Выбирайте вы, потому что нам, да, нам бесспорно нравятся оба.
1: Общий.
2: Тогда вопрос прозвучит от Виктора. Слушаем внимательно.
1: Татьяна, întrebarea sună în felul următor. Oxford Economics a descoperit că cele mai importante două lucruri pentru fericirea unui om sunt două puncte. Varianta A, sexul și somnul. Varianta B, banii și dragostea. Sau varianta C, faima și sănătatea.
3: Варианта C.
1: Faima și sănătatea.
2: Как быстро, однако, справились с ответом. Правильный он или нет, узнаем. Но давайте сначала немножко пообсуждаем, почему именно этот вариант.
3: Ну, здоровье, наверное, больше всего это счастье.
1: Banii și dragostea. Deci e un studiu, Oxford Economics. Deci fericirea unui om. A, sexul și somnul. Varianta B, banii și dragostea. Varianta C, faima și sănătatea. Julienka, tu nu știi răspunsul, care e varianta?
2: Я не знаю, но вообще, как по мне, так это и А, и Б, и С. Я не знаю, почему они решили разделить все эти варианты, потому что, как по мне, это прям идеальная комбо, вот эти все шесть составляющих вместе. Но, если честно, я бы, наверное, выбрала все-таки вариант А.
1: Сексус и сомно.
2: Да, я думаю, это важнее всего для человека. Потому что, во-первых, если бы он поспит, он уже нормальный человек. Я-то знаю человека, который лишен сна уже много-много лет. А как бы заниматься волшебством — это всегда про хорошее настроение. Поэтому если ты выспался и у тебя хорошее настроение, то ты, в принципе, можешь свернуть горы. Но это чисто мое мнение. Это Așa. Не значит, что оно правильное.
1: Deci tu ai fi pentru varianta A.
2: Я бы, наверное, выбрала вариант
1: A. Татьяна, mai ai la dispoziție, iată, 30 de secunde pentru a gândi varianta corectă și finală.
3: Я выбираю вариант C, потому что сужу по себе.
2: Татьяна, скажи, пожалуйста, кто ты по знаку зодиака? Вот сейчас проверим.
3: Стрелец.
2: стрелец. О, я не сомневалась, что это какой-то либо стрелец, либо овен. Все правильно, нужно выбирать так, как чувствуете, потому что я могу ошибаться. Я же не знаю правильный ответ. Правильно, Виктор?
1: Deci, Tatiana e pentru varianta faima și sănătatea, adică ești faimos, ești vedetă și sănătos.
3: Da.
1: Varianta acceptată. Să vină răspunsul corect. Decât sărac și bolnav, mai bine bogat și sănătos, spunea cineva. Ok, banii nu aduc fericirea, dar sunt alte două lucruri care fac asta. Conform studiului Oxford Economics, dacă ai bani și dragoste, păi ce-ți mai trebuie? Așa ar fi tentat să spuneți voi mulți, mulți. Rețineți un singur cuvânt. Dormitorul. Pentru că acolo vă puteți găsi fericirea dacă aveți o activitate intensă și un somn bun.
2: Tatiana!
1: Минус!
2: Вариант С оказался неправильным, а вот вариант А, который я предполагала, правильный.
1: Татьяна, ай фи де аккорд ку варианта А?
3: Ну, вариант А, наверное, правильный по исследованиям Оксфорда.
1: Дар, ция вариант А, ця ар плеча?
2: А Татьяне слава нужна. Не нужен мне этот сон. Я не про мужское имя, да, про славу. Ну, а что? А что? Вот, может быть, Татьяну это бы сделало счастливее.
1: Татьяна, мерси фрумос, ай о зи буне, па-па.
3: О зи буне.
2: Вот так вот. А знаешь, почему я ответила правильно? Вот спроси меня, что? Юль, почему ты ответила правильно?
1: Почему ты ответила правильно?
2: А потому что только когда теряешь, начинаешь ценить.

0: Шалунарь and Абрамцова.
1: Да-да-да, настало время сыграть второй раунд игры «Фероаффирмации». Для этого берите свои телефоны в руки и звоните по номеру из нашей студии 0-7-8-6-0-107-9. У меня замечательный вопрос про женщин. Посмотрим. Я, если честно, надеюсь, что все же какой-то мужчина дозвонится до нас, потому что, мне кажется, это всегда намного интереснее, когда мужчина отвечает про женщин, а женщина, в свою очередь, про мужчин. Посмотрим, если так и сложится на этот раз, было бы просто замечательно.
2: Жуленка are un punct la întrebare pe care am avut-o eu. Ia să văd dacă voi avea și eu punct la întrebarea Julencăi.
1: Da.
2: Că jucăm la telefon.
1: Так, посмотрим, кто до нас пытается дозвониться.
3: Доброе утро.
2: Buna dimineața. Cine e la telefon?
3: Саня.
2: Саня, de unde ne asculți?
3: Bălți.
2: Din Bălți. Cum e prognoza acolo, meteo?
3: Da, cum? Eu sunt pantaloni, sunt sportiv, dar trebuie șorci.
2: Ești în pantaloni și în sportiv. Ai două perechi
3: cu tine? Sportiv. Sunt pantaloni sportiv.
2: Așa, e soare?
3: Da.
2: Și un pic răcoruț?
3: Da.
2: Am înțeles.
3: Îmi urăzi eu că-i fric.
2: Alexandru, dacă ești pregătit, întrebarea vine de la Julienca. Eu pot să joc cu tine, dar variantele noastre, adică dacă nu mă aranjează ceea ce alegi tu, eu o să merg pe varianta mea.
3: Uh-huh.
2: 3, 2, 1.
3: Hai să încercăm.
2: Go.
1: Кстати, в нашем телеграм-канале даже появился опрос, поэтому если вы хотите поучаствовать, смелее сделайте это прямо сейчас. Ну что, Сань, вопрос звучит для тебя. Femeile care au un nivel ridicat al testosteronului.
3: Ой, а давай по-русски.
1: Давай, хорошо.
2: Да, тестостерон есть и аша, и același говент.
1: Все то же самое. Ну, это не проблема. Сейчас попробуем, Сань. Женщины, у которых высокий уровень тестостерона. И дальше варианты следуют для тебя. А. Имеет склонность к искусству и является хорошими хозяйками. Вариант Б. Они более общительны и легко заводят друзей. Или вариант С. Они имеют повышенное либидо, но склонны к самоудовлетворению. Вот такой пикантный вопрос, сказала бы я. Женщины с высоким уровнем тестостерона. Ну что, хотел сказать, дамы и господа, только господа, ваш выход, Виктор, Саня. Я жду ваше обсуждение.
2: А, шаг и жёг шиёв, да.
3: Так, я могу не... Блин, а
2: я кред, как алтрейля.
3: Undeva 50% sunt și într-a treilea variantă, dar mai mult parcă...
2: Nu, parcă varianta finală tu alegi pe a ta, eu aleg varianta mea, adică dacă nu suntem de acord.
1: Вам дать еще раз варианты? Первый вариант был про то, что женщина, у которых высокий уровень тестостерона, имеет склонность к искусству, является хорошими хозяйками. Второй вариант – то, что они более общительны и легко заводят друзей. А третий вариант – то, что они имеют повышенное либидо, соответственно, они более склонны к самоудовлетворению.
2: Я веду...
3: Давай, третий.
2: В Телеграм 83% au votat pentru varianta C. Au un libido crescut, dar înclinat spre autosatisfacere. Da.
1: Interesant.
2: Sunt mai sociabile și își fac prieteni cu ușurință. Varianta B și prima au înclinații către arte și sunt bune gospodine.
1: Давайте подумаем. Тестостерон – это же гормон. Гормон – это значит, он напрямую влияет на наше самочувствие, и в том числе на наше настроение. То есть, по идее, все три варианта подходят на самом деле.
2: Сигурка, да, sunt варианты foarte bune.
1: Это точно.
2: Deci, Alexandru, 30 de secunde și avem nevoie de varianta corectă. Cum crezi?
3: Da, mă gândesc, hai la treilea rămâne.
2: Și tu rămâi la a treia variantă.
3: Da.
2: Și eu tot sunt la varianta a treia.
1: То есть, это ты включил интуицию и выбрал этот вариант, или идешь все-таки по какой-то логике?
3: Не, я иду по большинству.
1: Ага, идешь по большинству.
2: Deci, варианта C.
3: Да.
2: Eu tot sunt pe варианта C.
1: Этот вариант мы принимаем как ответ. И давайте узнаем, если это правильный ответ. Исследователи из Мичигана провели некое исследование, где участвовало 196 женщин. И при этом они обнаружили, что женщины с повышенным уровнем тестостерона и вправду возбуждаются быстрее и чаще, Здорово, не правда ли? Но при этом они испытывают потребность гасить свои желания так же быстро, как это и происходит. Вот только к мужчинам это, в принципе, никакого вообще отношения не имеет, потому что они просто к ним не обращаются за этим, потому что самым доступным способом для них является самоудовлетворение. И да, це это правильный вариант.
2: Браво, Александру!
1: Молодцы!
2: Это фост респонсур коррект.
1: Ах, мужчина, интуиция у вас все-таки сегодня работает.
2: Виняй пе вариант, мерджай пе варианта
3: greșită. Варианта a doua.
2: Te-am corectat pe drumul bun, dar sincer, eu nu știam care e răspunsul corect. Deci
1: asta
2: a fost un joc și pentru mine și pentru Alexandru, care la telefon a încercat să ne dea varianta greșită și l-am... Deci, știi, Alexandru, în viață mereu există situații în care apare în viața ta un om care te pune pe calea corectă. Da. Îți mulțumesc frumos pentru joc. Să ai o zi bună. Pa, pa.
1: Ciao, ciao. O,
2: da,
1: так,
2: da,
1: Саня,
2: da.
1: Неплохо сыграл. Скоро
2: есть? Уно,
1: один.
2: Уно.
1: К одному. Прям здесь требуется как будто еще один раунд. Но нет, не будет его.
2: Ну, мы не приготовим интуитив де...
1: Exact.
2: Știți voi ce se aude la radio când începe ora 10?
1: Это был только что маленький тизер, но все правильно говорит Виктор. Тем более, что, внимание, внимание, для всех тех, кто с нами остается в последнем часу, то для вас будет некий бонус, даже я бы сказала сюрприз.
2: Но, да, у сюрприза есть
1: два
2: ура 10. Но не плачу,
1: când sunt surprize la fiecare
2: la
1: pas.
2: La fiecare pas, cum să nu? Deocamdată ne împiedicăm de un scurt bloc de publicitate și revenim la sfârșitul acestei ore. Neața! Dance Radio.
4: Record. Reclamă. Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
5: Și tază electricitate уже разрывают кошелек. А дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
6: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармезиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
7: Ești фрилансер? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
8: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
9: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
10: Ce mașină? De unde ai? De la Max Auto.
11: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
12: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank, baterie 43 kW, parcurs pur electric 150 km, drum 1400 km cu rezervorul plin, motor 600 cai putere, accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l! Jetour.md.
13: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
14: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
15: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
16: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
17: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
18: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Da, nu poți vorbi prea multe pe această piesă. Cred că, Iulia, luăm tehnica asta, luăm așa, dăm un pic de fundal.
1: Да.
0: Это тотал диферит.
1: Это единственная возможность что-то сказать в эфире. Иначе никак по-другому не получится. Но у нас конец часа. Это значит, что пора выбрать победителя в нашем сегодняшнем конкурсе. Я напомню вам, что вы можете выиграть две пригласительные на безумно прекрасное мероприятие, которое произойдет уже завтра. Виктор, я тебе доверяю это? Или ты хочешь, чтобы я сделала это своей ручкой?
0: Я пропуну в фелу урматор. А мы, știi că urmează ce urmează, prin liniște, deci vom scrie felicitări, voi face scroll, cei care sunt în TikTok vor vedea, voi face acel scroll, voi scrie felicitări și atât se va întâmpla, adică putem anunța doar numele, nu de altfel, dar avem prieteni, avem asta.

важное. Каждый из вас, каждый человек, который проводит с нами ежедневно, ну, хоть одну минуту своего свободного времени, мы вас за это благодарим. Благодарим вас за каждый комментарий, за каждый звонок, который вы совершаете в наш эфир, за каждый тап-тап в ТикТоке и за каждый лайк. Спасибо вам большое за то, что

0: Record. Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Și таза electricistvă уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Коварюнген презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
0: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

Вор МД, Ион Джонни по Телеграм МД о позе. Ставь лайк, если у тебя тоже был в детстве плакат с Сильвестром Сталлоне. Но майка, около, ну, есть Сильвестр Сталлоне. Чи не рекунуску, чи не артист.

гасим в фрижидер, да? Что можем найти в холодильнике? Чера Аколо. Интервью прибором привет слушателям Рекорда, особенно Данику, привет. Крейзи, зичем, мучагай, бек де люминат, суппорт пентру ова, зичем, Михаэла. Стакан от сметаны, нет. Мясо для шашлыка, нет. Ну, харбуз, салут американец. Чине не мастер такой борщ, замано.

Сергей зичи, борган с медом. Ну, Сергей, мед же не держим в холодильнике. Апропо, дам ере, чува, кари ну се алтераза. Андрей не дау поза кучее. Кум фриджидер и машина, кредка, да?

будет. Вот как раз если выиграете, вам ничего не будет. Вам будет самый классный, вы умничка, вы самый лучший, да? Это называется легкий дофамин, да, и дофамина ушоară. Întrebarea următoare, ce găsim în parc?

zici atât de drăguț, putem găsi Radio Record în America. Декларация независимости, пишет Оля, нет. Фредди Крюгер, коместиб, ну я коместибин. Е он монумент архитектурал. Но бургер, урсулец,

памятник Вашингтону, пишет Сергей. Ну, чей Яна? Ну, Starbucks, ну, статуя свободы, ну, статуя лой Линкольн, облачные врата, нет, статуя лой... Ну, хай са видим каре. Зи Яна, дака штий. Ну,

0: от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
1: 400. 400. 400 тысяч лев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.
2: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să încep? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc automodern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de un rent auto sau de un service profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
4: Мы знаем, как сложно найти все необходимое для школы. В Grand Hall and Baby Hall вы найдете все в одном месте от ваших любимых брендов, чтобы вернуться в школу со стилем. Меньше забот, больше желания учиться.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет DJ Мирс. Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
3: Лазаван. Рекорд.

Главное танцевальное радио Молдовы представляет Лазаван Record Club.